на мне спит. Кажу, да мы увидана, чисто вспоминешь, зато не смеешь, да мы назовешь. Ход мене све по-стару и от